0: Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
1: Здравствуйте.
2: The doctor will see you now.

0: Каша.
1: Борщ.
0: Борщ. Це.
1: Це.
2: Ви.
1: Ви.
0: Ви. Ви. Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
1: Здравствуйте.